0: ша ша ша.
1: Мои Ли, мои Григори, унди плекас ма? Или ту жака?
2: Бини ма.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини ма.
1: Чего трек латоба, мой?